у боги-боги-боги-боги-боги, створ є со мною. Я сам у боги-боги-боги-боги-боги, створ є со мною. Я сам нор, я сам у боги-боги-боги-боги-боги створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально, морда се здила вам бо десь